боюсь каждую минуту думать о том, чтобы не продешевить. Чтобы продать себя подороже. Чтобы все уплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились.